Ты по гродах ветр ноцом гра, где тебя гарня смутек, как мгла, где очи щмячь.

богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą